президент. Гордо не на хатянь. Вам царяна мать, мне состоят дунявы. Мокбайн арканбай, паяны на нем зилег. Я не могу сказать,